0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Музыка в эфире.

0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом.

0: Австралия. 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Переключаемся к новому дню вместе с нами в самых лучших ритмах. Сделаем ваши выходные приятнее. Главное проснуться, встрепенуться и идти навстречу приключениям. А поможет сделать этот день еще приятнее музыка здесь в эфире. Так что громче звук делаем.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Эту минуту в Орске плюс 15 градусов. Сегодня днем будет плюс 29. В Ясном сейчас плюс 13. Днем будет сегодня плюс 28 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 12. Днем будет плюс 27. А в Оренбурге плюс 17. Днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Не стесняемся, друзья, с утра пораньше включаться в этот день ярко и весело. Как это сделать? Конечно же, прибавить громкость вашего радиоприемника. А мы же прибавим и газу, чтобы сегодня было веселее, с утра пораньше двигаться вместе с нами.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: по этому дню, чтобы ко дну не уйти. На взлет нам поможет ваше сообщение отправиться. Так что заряжайте и вы нас, как утро проходит и чем планируете на этих выходных заниматься. А мы же в любом случае отправимся вместе с вами, ведь мы за любые начинания. Главное, чтобы там было много народу и погромче музыка звучала. Так что прибавляйте громкость и собирайте всех. У нас будут жаркие выходные.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект.
6: Ага.
5: Сейчас.
7: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: В эту минуту в городе Орске плюс 15 градусов. Сегодня днем ожидается плюс 29, а в Ясном в эту минуту плюс 16. Днем сегодня будет плюс 28 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 15, днем будет плюс 27. В Оренбурге плюс 19, днем будет плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама.
11: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся, друзья, и наслаждаемся летом. Оно продолжается, и мы вместе с ним продолжаем радовать вас с утра пораньше здесь, в эфире «Смотри радио». Так что, присоединившись, сделаем громче и добавим жару этому утру.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В эту субботу, 22 августа, отмечаем День государственного флага Российской Федерации. И также День катания по радуге, День дубовой бочки. И, конечно же, вместе с вами мы отметим фестиваль славянского искусства «Русское поле». Всемирный день фольклора также, День Республики Коми. И, конечно же, мы сегодня поздравляем именинников у Петра, Макара, Ивана, Марии, Ильяна, Якова, Самуила, Григория, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия, Маргариты и Якова. Сегодня именины, и, конечно же, вместе с вами, друзья, мы отметим и ваши праздники.

0: подарочки.
1: Праздничные тематические букеты к 1 сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки? Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В Орске в эту минуту плюс 16, сегодня днем будет плюс 29, в Ясном плюс 16 также, но днем будет плюс 28 градусов, в Кувандыке и Медногорске плюс 15, днем до плюс 27, в Оренбурге сейчас плюс 19, днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: выходные всегда вместе с нами в одном ритме и, конечно же, в эфире «Смотри радио». Так что присоединяйся, делай громче и вместе с нами заполняй утро только яркими красками. Ну и, конечно же, потеплее сделать этот день поможет нам самые жаркие треки. Ну и, конечно же, о том, каким будет день в гороскопе, скоро расскажу.
1: В твоем ритме. «Смотри радио».

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, каким будет сегодняшний день, расскажем вам в «Гороскопе».
2: Овен.
1: Что бы ни творилось в вашей душе, лицо должно оставаться столь же бесстрастным. Окружающим совершенно не обязательно знать, что там у вас в голове.
2: Телец.
1: Вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающим достаточно будет моргнуть, чтобы потерять вас из виду. По вашей собственной инициативе или чужой, этот день спокойным назвать будет трудно.
2: Близнецы.
1: У вас будет трудно рассчитать вашу силу, ваши эмоции будут преобладать, вы вполне можете что-то поломать, будьте аккуратны.
2: Рак.
1: Вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели 2-3 и ловить момент.
2: Лев.
1: Вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Прежде всего, необходимо то, что вам действительно нужно.
2: Дева.
1: Копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса. Поглядите на него искоса и с других сторон.
2: Весы.
1: Если вам захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите какое-нибудь новенькое блюдо. Поверьте, это окажется самым дешевым и безболезненным способом удовлетворить свое желание.
2: Скорпион.
1: Вам суждено сгорать от нетерпения. Свершение того события, которое вы ждете, задерживается.
2: Стрелец.
1: Ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно. Не стоит ждать лишних доказательств.
2: Козерог.
1: Поступайте так, как удобно вам. Пусть остальные подождут. Кто-то может и обидеться, но большинство зауважает.
2: Водолей.
1: Вы будете обладателем весьма высокого творческого потенциала, которым глупо было бы не воспользоваться.
2: Рыбы.
1: Влияние Луны настроит вас на не совсем свойственный вам лирический лад. Вам может оказаться трудно понять причин тех иных действий, которые вы совершите сегодня в будущем. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
2: Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Вознецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ваше утро по-полному. Здесь в эфире «Смотри радио». Лучшая музыка и возможность общаться и передавать свои чувства, эмоции и пожелания. Все это делаем на портале «Смотри.радио» и в наших мессенджерах. Залетайте туда скорее и добавляйте этому утру вашего настроения.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 17 градусов. Сегодня днем будет плюс 29. Также в Ясном сейчас плюс 19. Днем будет плюс 27 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 18. Днем будет плюс 27. В Оренбурге сейчас плюс 21. Сегодня днем будет плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохи.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наше доброе утро уже наступило. Если твое еще нет, то скорее делай громче, чтобы вместе с нами сегодня прокачать свой выходной, который мы усовершенствуем не только музыкой, но еще и общением здесь в эфире. Все самое лучшее лови на портале smotri.radio. Открывай нашу прямую трансляцию, прогружайся в новый день весело и ярко. Поможет нам Джонни Федук, группа Тату и Леди Гага уже далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
5: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная, 11. Или звони 301-333.
6: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
7: Так, никакого искусственного интеллекта.
8: Только живые ведущие.
9: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка Шоу».
10: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
11: Искусственный интеллект.
12: Ага, сейчас.
10: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: В эту минуту в городе Орске плюс 17 градусов. Сегодня днем будет плюс 29. Также в Ясном сейчас плюс 19. Днем будет плюс 27 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 18. Днем будет плюс 27. В Оренбурге сейчас плюс 21. Сегодня днем будет плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом Погода.орск.ру.
14: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
10: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы.

0: Наше время, друзья, уже наступило. С самого раннего утра мы делаем все возможное, чтобы дать понять окружающему миру, что мы готовы сегодня брать от жизни все. Если ты тоже, давай громче звук делай и рассказывай о своих грандиозных планах на портале smotri.radio. Пока читаем то, что уже к нам прилетело. Доброе утро, Макс, всем хорошего настроения. От Анжелы сообщение прилетело, которое тоже большой привет передаем. Также Сергей желает доброго утра любимой Юленьке. Присоединяемся и, конечно же, желаем хорошего настроения всем и каждому. Вот Михаил пишет, что любит свою маму, папу и братьев. Присоединяемся, желаем тоже отличных выходных. Вы же, друзья, вместе с нами давайте делать громче. Вместе с нами утро поможет сделать еще приятнее. Богдан Медведи, Зерп и Ирина Дубцова скоро.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: За окном в городе Орске плюс 21 градус. Сегодня днем будет плюс 29. В Ясном сейчас плюс 21. Днем будет плюс 28 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 21. Днем будет сегодня плюс 27. А в Оренбурге плюс 23. Днем будет плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Любители попариться в Орске могут радоваться. Баня на улице Тагильской снова готовится принимать гостей. Ранее, напомним, ее временно закрыли из-за планового отключения горячего водоснабжения. Дата открытия запланирована на 22 августа. Режим работы остается прежним с 10 утра до 22 вечера. Цена посещения и действующие льготы не изменились. Для многих арчан поход в баню на Тагильской – это не просто способ расслабиться, а часть устоявшегося ритуала, возможность отвлечься от суеты и по-настоящему восстановить силы. В Оренбургской области увеличат штрафы за купание в неположенных местах и состояние опьянения. Поправки в КоАП уже внесены на рассмотрение и могут быть утверждены. Минимальный штраф вырастет с 500 до 1000 рублей, максимальный с 1000 до 2000 рублей. Новые правила запретят купание в зонах с запрещающими знаками, заплывы за буйки, прыжки с неподходящих объектов, приближение к маломерным судам и купание в нетрезвом виде. Власти надеются, что это уменьшит число несчастных случаев на водоемах. С 1 сентября в России изменится порядок ведения карты диспансеризации. Врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента, в том числе показатели разных видов холестерина и триглицеридов. Кроме того, специалисты будут оценивать вероятность ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Нашу активность в эфире «Смотри радио» увеличиваем 100 крат, чтобы вместе с нами двигаться так же ярко и весело, делать громче, и тогда ты точно ничего не упустишь, а в выходные этого категорически делать нельзя. Давай, включайся по полной, у нас новый час и новые возможности, а поможет нам, конечно же, музыка.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Чтоб себе настроение поднять, достаточно бодрящий душ принять. Вытрет тело и согреет сердце уютное большое полотенце. В сети магазинов.

0: На Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: киллер в эфире «Смотри радио», его Войла только что. Мы же вместе с вами ожидаем нашествия ярких эмоций, конечно же, сил, и которых нам хватит на то, чтобы сегодня действительно хорошенько провести не только выходные, но и разгребсти собственные задачи и дела. Так что включайтесь по полной, делайте громче, мы тут заряжаем всех и вся на великие дела.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, друзья, чего интересного звезды рассказали нам о сегодняшнем дне, узнаем прямо сейчас.
2: Овен.
1: Что бы ни творилось сегодня в вашей душе, лицо у вас должно...

0: должно оставаться невозмутимым.
1: Телец.
0: Вы будете передвигаться с такой бешеной скоростью, что окружающие будут вас терять из виду. По вашей инициативе или по чужой, день спокойным назвать будет трудно.
1: Близнецы.
0: Вам будет трудно рассчитать силу, вы вполне можете что-то поломать, будьте аккуратнее.
1: Рак.
0: Вам, возможно, будет дан такой импульс, на котором вы сможете продержаться недели 2-3. Можете, конечно, просадить весь заряд энергии и энтузиазма за один день, но тогда вам придется найти себе дело поистине титаническое.
1: Лев.
0: Вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Прежде всего необходимо затем уже то, что необходимо. Обратите на это особенно внимание.
1: Дева.
0: Копаясь в мелких, пусть даже и немаловажных деталях, вы рискуете не разобраться в самой сути вопроса. Поглядите на него искоса и с некоторого расстояния.
1: Весы.
0: Если вам захочется чего-нибудь новенького и неожиданного, сходите в ресторан и закажите какие-нибудь непонятные блюда. Поверьте, это окажется самым дешевым и безболезненным способом удовлетворить свое желание.
1: Скорпион.
0: Вам суждено сгореть от нетерпения. Свершение того события, которое вы так ждете, задержится и, возможно, надолго. Займитесь себя чем-нибудь, ведь так можно с ума сойти.
1: Стрелец.
0: Ваши подозрения, скорее всего, подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать. Соответственно, не стоит ждать лишних доказательств.
1: Козерог.
0: Поступайте так, как удобно вам. Пусть остальные подождут, кто-то может и обидеться, но большинство зауважают.
1: Водолей.
0: Вам будет обладателем весьма высокого творческого потенциала, и этим обладателем будете вы, и тогда этим нужно будет воспользоваться. Однако следует помнить, что это занятие будет стоить вам громадного напряжения.
1: Рыбы.
0: Влияние Луны настроит вас на не совсем свойственный вам лирический лад. На следующий день вам может оказаться трудно понять свои действия. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресу. Улица Пролетарская, 86, и Джангильдина, 20/7. Богат один.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 10.

0: за котлами в газовик.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
4: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
5: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
6: Фред всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
7: «Яблочный спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина.

0: 140, Орск, Краматорская, 35Б, Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: World is Mine от Дэвид Гетты только что в эфире. Мы тоже настраиваем себя на мысль о том, что мы сегодня завоюем весь мир и, конечно же, сделаем горячо, а как иначе? Ведь лето продолжается, и ваши горячие возможности не будут ждать скоро остынут. Так что хватайтесь за них и, конечно же, вместе с вами давайте поджарим этот день как следует. И чтобы это точно получилось, ловите Газос Бразерс и их Санту Лючию.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.

0: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
1: Внимание, водители категории «Е». Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
6: Вот это «Подушка Шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект.
8: Ага.
7: Сейчас.
9: Все оренбуржье в одном касании.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 11 часов. Это радио.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя. Следствие квалифицировало произошедшее как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. По версии следствия, 19 августа 2026 года подозреваемый распивал спиртные вместе с потерпевшим в его доме на улице Нахимова. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого гость ударил хозяина ножом в бедро. От полученной раны потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали. Во время допроса он признал вину. С места происшествия изъято орудие преступления, другие улики, назначены судебные экспертизы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Адамовский районный суд заменил осужденный за кражу золотого кольца обязательные работы на 34 дня лишения свободы за злостное уклонение. В июне 2026 года ей назначили 300 часов обязательных работ, но она не отработала ни одного. Женщина объяснила это болезнью алкоголизма. Суд признал ее вину и заменил неотбытый срок на лишение свободы. С нового учебного года в России начнет эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Как рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком и родителями. При этом, по ее словам, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в школьной жизни. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 35 копеек, 100 тенге 18 рублей 3 копейки, юань 12 рублей 41 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
2: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Помогаем вам двигаться активно здесь в эфире «Смотри радио». Заставляем танцевать всех и каждого и делаем это с удовольствием. Так что к нашему яркому дню присоединяйся и ты, и, конечно же, ускоряйся. Совсем скоро уже полдень, а значит, половина субботы уже будет там, а позади. Впереди у нас еще больше ярких моментов, главное их не упустить. А для этого двигайся активнее. Поможет Джастин Тимберлейк, Артик и Асти, Жасмин и Маршмеллоу уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49 39.

0: Закатлани в Газовик.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: продолжаем, друзья, двигаться по этому утру вместе с вами. И, конечно же, заполняем пространство вокруг хорошей музыкой. И, конечно же, интересными моментами. И показать себя, и доказать, что вы тоже много чего знаете. Совсем скоро можно. 28 августа с часу дня до 5 вечера «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила простые. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+, на правах рекламы, партнеры мероприятия, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный Спас» и салон цифровой печати «Пиксель». Будь с нами, докажи, что ты умный.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Когда сияет чистотой плита, на полке посуды сияющий ряд. Все понимают, что в порядке красота. Чистоте на кухне каждый раз. В сети магазинов «Милый дом» моющее средство для посуды «Биолан» 450 мл 59,99. Чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 граммов 79,99. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
7: Ау! Сезон гриль! Жарим с Желен! Спрашивайте в фирменных магазинах Желен! Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы! Спеши жарить с Желен!
8: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Саша, мы скоро отправимся в это космическое путешествие, и вам это надо, особенно вашим деткам. Номер 20-103. Набирайте здесь, в прямом эфире. Смотри радио, мы ежедневно даем возможность вам попасть на закрытый кинопоказ и премьеру VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» вместе с нашим партнером VR-арены «Другие миры». Вам нужно дозвониться по номеру телефона 20-103-7, с нами пообщаться, всем передать свои эмоции и, конечно же, ответить верно на наш простой вопрос о любимых персонажах. Так что набирайте 20-103-7, ждем в эфире, а на самом событии вас будет ждать не только фильм, но еще и, конечно же, погружение в VR. Много интерактивных зон, конечно же, яркие эмоции и, конечно же, все это вы можете разделить со своими детками, сделать подарки для ваших малышей, набрав номер телефона 21-103-7. Делайте это уже прямо сейчас, чтобы мы вместе с вами здесь поиграли и получили удовольствие от происходящего. Ну и, конечно же, вы не забывайте, что вместе с нами всегда веселее, попасть в эфирную студию всегда интересно. Так что добирайтесь до вашего телефона, дотянитесь рукой и, конечно же, вместе с нами ответьте на поставленный вопрос, чтобы, конечно же, получить возможность попасть на закрытый кинопоказ и премьеру VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Прямо сейчас в эфирной студии мы вас ждем, так что врывайтесь по номеру телефона 21-103-7. Мы же вместе с вами тоже сделаем этот денек приятнее и расскажем о том, как вам проще всего будет развлечься перед новыми приключениями уже осенью. Ну а лето не заканчивается, и чтобы на яркой ноте его завершить, отправляйтесь вместе с нами на закрытый кинопоказ и, конечно же, вместе с нами делайте громче. Итак, вот была у нас одна линия, но почему-то звоночек сорвался. Друзья, набирайте номер 20-103-7, чтобы оказаться в нашей эфирной студии, чтобы вместе с нами поиграть и, конечно же, добавить ярких эмоций в это утро, которое мы, собственно, вместе с вами продолжаем делать ярче. 20-103-7. Набираем, разговариваем про смешариков и, короче, отвечаем на вопрос, который действительно вам понравится. А потом отправляемся вместе с любимыми детками на закрытый кинопоказ, который мы вместе с вами украсим яркими эмоциями. Там будет много ярких зон, которые ваших деток не оставят равнодушными. Как и, собственно, мы в эфире не оставим равнодушными вас. Так что номер 20-103-7 набирайте и вместе с нами играйте и получайте возможность отправиться в незабываемое путешествие с любимыми героями. Мы же вместе с вами, конечно же, сделаем этот день еще приятнее, поможет нам наш, конечно же, эфир и ваше участие. Номер 20-103-7. Вот что нужно сделать, чтобы утро принесло больше ярких эмоций. Мы, кстати, здесь уже давненько отдыхаем, с самого раннего утра делаем так, чтобы вы были бодрые и веселые. Лучше нам музыка помогает. И, конечно же, возможность с нами поиграть, сделать утро еще приятнее, точно поможет. И, конечно же, отправиться вместе с вашим любимым ребенком на яркое событие. Вот это будет долгожданный подарок для ваших маленьких. Так что номер 20-103-7. Вот та возможность, чтобы это получить и отправиться вместе с нами в космическое путешествие вместе с смешариками. Ну и, конечно же, мы тоже это сделаем под лучший ритм здесь в эфире «Смотри радио».
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На трассе Орск-Шильда Кваркинского района в ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Тела погибших доставали из искореженного автомобиля. Сообщается, что 31-летний водитель «Шевроле Круз», не справившись с управлением, выехал на встречку. Автомобиль лоб в лоб столкнулся с «Митсубиси Паджеро». Женщина-водитель и 15-летний пассажир скончались на месте. 44-летний водитель и 43-летняя пассажир «Митсубиси Паджеро» доставлены в больницу. Обстоятельства обоих ДТП выясняются. Смертельное ДТП произошло накануне вечером на 202-м километре автомобильной дороги федерального значения М5 «Урал» вблизи поселка Кедрясово. По предварительным данным полиции, 35-летний водитель Nissan ехал со стороны Орска в сторону Оренбурга, не справился с управлением и вылетел на обочину. Автомобиль перевернулся. 40-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сегодня ночью склад «Озон» в Самарской области атаковали беспилотники. Начался пожар. Все системы сработали штатно. Эвакуировали более 500 сотрудников. Пострадавшие есть, но точное их количество пока неизвестно. Склад закрыт, поставки приостановлены, логистические маршруты изменены. Товары скрыты, заказы отменяются, средства возвращаются клиентам. Губернатор сообщил о сбитых беспилотниках. Помимо склада пострадало промышленное предприятие. Аварийные службы и скорая помощь продолжают работу. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
8: Чарт.
7: И Макс Мачалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
9: Привет всем, кто на волне. С вами Макс Мачалов, и мы продолжаем делать август горячим. Помогает нам с этим 20 лучших треков недели, которые мы выбирали на портале smotri.radio и на сайте orsk.ru. И мы сделаем все возможное, чтобы как можно дольше не отпускать лето. И как всегда, лучшим саундтреком для этого станут ваши любимые треки. Но сначала давайте-ка вспомним, кто был в тройке лучших в прошлом выпуске. Третье место занимал Дивиак и Slow Down.

0: Hit Music Chart.
1: Ну а теперь посмотрим, что изменилось в этот раз. Открывает нашу двадцатку Мизмо, трек Hello.
2: 20-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что мы слушали новинку от Bebe Rexha и David Guetta, Sad Girls. И что самое интересное, песня-то совсем не грустная, хоть и рассказывает нам про грустную девчонку. Даже наоборот, это история о том, как даже после неудач можно выйти на танцпол и зажигать, и жить дальше. David Guetta такие вещи умеет делать, за что ему огромное спасибо. Мы же сделаем этот день не только лучше, но еще и добавим в нее легкой дикости. И поможет нам Альберт Брайт и его трек Wild.
2: 18 место.

0: Music Chart.
1: Магнетизм в чистом виде от Баузы притягивает слушателей уже 10-ю неделю подряд и, уверен, продолжит поднимать выше и выше в нашем топе, где на 16-й строчке у нас Ибон и его Hollow.
0: 16.

0: Music Chart.
1: Спасибо Джону Саммиту, Девуалту и Джули Кранч. Трек Shades of Blue мы слушали только что. Ну а теперь давайте-ка немножечко прервемся и после рекламы вернемся.
2: Реклама.
3: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
4: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
8: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
9: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
10: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
3: 20 лучших треков, покорившие восточные Оренбуржье.
0: Это Hit Music Chart.
3: И Макс Мочалов в эфире «Радио Хит». Категория 16+.
1: В эфире Макс Мочалов и лучшие треки недели по версии телеслушателей «Смотри радио». Так что не стесняемся и делаем громче, чтобы сделать выходные ярче. Нам с этим точно поможет Алок, Зеба и Португал The Man. Трек «Dive into the Ocean» идеально подойдет для августа. Мы же закрываем уже глаза, делаем громче и пытаемся услышать шум волн.
0: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: На 11-й позиции у нас были Кельвин Хэрис и Джази с треком Satisfy. Кельвин давно научился делать музыку, которая автоматически сделает лучше любой день. И этот трек не исключение. Но мы только на половину пути. И десятку лучших у нас открывает Оливер Хенгрис, Крайдер и The Young Funk. И их Эйю.
2: Десятое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Джоэл Кори и трек Whisper. Мы же вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама. Мы, как обычно, в милый дом пойдем и все, что нужно, обязательно найдем. Отличные цены и ассортимент. Найдем все, что нужно в любой момент. В сети магазинов «Милый дом» блендеры «Блэктон» в ассортименте от 699 рублей. «Гольфы детские» белые от 49 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: проспект Ленина, 140, Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Главный музыкальный рейтинг Восточного Оренбуржья.
4: Хит Мьюзик Чарт.
3: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит.
5: Категория 16+.
6: Наши зажигательные выходные набирают скорость и мчат нас вперед. И в таком бешеном ритме кому-то приходится сойти на полпути. И на этой неделе не повезло Бирвульф. Ее Феникс улетел.
7: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни, я огонь.

Трек Хаутея. Не попали в двадцатку лучших диджей Годжа и Майк.

0: банк, Айсберг, Герта и Зиверт.
1: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс
2: моя дама бьет туз, поднимая санрайз, шлю в Питер салют.
1: Фрум, 7-9-7.
0: Ну и неожиданное стечение обстоятельств. На прошлой неделе они были номером один, а в этот раз даже в двадцатку лучших не попали. Я говорю про группу «Серебро» и «Смотри, но меня не трогай».
3: Music Chart.
0: Им говорим спасибо за отличную компанию в нашем эфире. Мы же двигаемся вверх. И на восьмом месте у нас Алок и Иллениум с треком To The Moon.
3: Восьмое место.

0: Hit Music Chart.
1: Это была Зиверт и ее «Газ». В этот раз она слегка сбавила на поворотах и вылетела из тройки лучших, опустившись на 7-е место. Если вас это не устраивает, газуйте голосовать. Залетайте в наш раздел на портале smotry.radio, пока мы слушаем Анорта и 54 Ultra. Трек «Talk to Me» на 6-м месте.
2: 6-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Жаркий свежак от Gazes Brothers Santa Lucia врывается в наш топ и сразу захватывает пятую строчку. Братья снова слепили хит из того, что было на языке, и немного позаимствовали у великих. Но трек заходит, и народ готов танцевать бедрами до самого утра. Мы же танцуем вместе с теми, кто уже давно в нашем топе и не раз был на вершине. Но, увы, сегодня Алок и Калид с треком Diving to Me лишь на четвертом месте.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Ну что же, впереди ждет нас тройка лучших, но сначала рекламная интеграция в эфире.
2: Реклама. Супероткрытие. Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
3: Are you ready?
4: Это Hit Music Chart.
2: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 16+.
5: Ну что же, вот мы и на вершине, где всегда жарко. И сегодня мы откроем нашу тройку лучших вместе с Эйв. Наши слушатели распробовали трек «Meet Me to the Dark» и вновь вернули его на вершину. Целых две недели прошло. Уверен, в этот раз он задержится здесь подольше.
2: Hit Music Chart.
4: Третье место.

0: Music Chart.
1: Похоже, слушатели по-прежнему готовы встречаться с этим треком снова и снова. На второй строчке у нас трек, который неделю назад был третьим и сегодня пошел в гору. Иронично, что песня с призывом «Замедлиться» сама продолжает набирать эту самую скорость. Ловите, Девак в эфире с треком «Slow Down».
2: Hit Music Chart.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Под конец лета вообще неудивительно, что на вершину нашего топа взлетает трек, который прославляет солнце. А вот и вы вместе с нами делайте громче и радуйтесь лету. А Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun нам точно помогут.
0: Хит Мьюзик Чарт.
2: Первое место.

0: Music Chart.
1: С вами был Макс Мочалов. Наслаждайтесь последними неделями лета, собирайте яркие моменты и обязательно берите с собой хорошую музыку. Скоро услышимся. Пока.
2: 20 лучших треков, покорившие восточные Оренбуржье.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В доме номер 4 на улице Шаумяна в Урске произошло убийство. По предварительным данным, в ходе семейного конфликта после употребления алкоголя жена погибшего нанесла ему ножевое ранение в живот. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. Известно, что это не первая ссора между супругами. Подробности инцидента уточняются. Житель Оренбурга, сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе на красный свет, не согласился с приговором суда. Суд установил, что это произошло из-за превышения скорости. Водитель получил условный срок и лишился права управлять автотранспортом. Адвокат подал апелляцию, просив прекратить дело за примирением. Об этом ранее просила и дочь погибшей женщины. Сообщается, что осужденный принял меры к заглаживанию вреда, причиненного в результате преступления, оказав материальную помощь семье потерпевшей, в том числе связанной с похоронами. Но суд оставил приговор без изменений. Валберис запускает сеть партнерских пунктов приема товара. Об этом сообщили в пресс-службе Marketplace. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также за возвраты продавцов. Также Валберис будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания также произведет доплату за временное размещение этих поставок. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобой на связи. 13.05 пробил на наших студийных, и мы начинаем этот еще один выходной день. Точнее, первый день. Сегодня, друзья, суббота, а значит, что многое мы можем с вами успеть, распланировать и сделать. Будем отдыхать, будем слушать только лучшие ритмы, естественно, на любимой радиоволне. Ну и не будем забывать о ваших приветах, и можете поделиться своими планами и новостями, которые, быть может, так давно откладывали на будущее. И вот это будущее наступило. Так что подключайся и пиши. Смотри, радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22 47 47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22 47 47. Нужна гарантированная подача машины? 22 47 47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22 47 47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22 47 47. Такси «Лидер».
5: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
6: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
7: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
8: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, срок отнести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
9: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, мы с вами передаем привет и делимся настроением, эмоциями. Естественно, слушаем только самую лучшую музыку в эфире «Радио Хит». Мы получаем удовольствие здесь и сейчас. Ну и, конечно же, слушаем много разных треков. Да, есть для каждого хиты на все времена, будут отмечаться новинки и много любимых, точнее, полюбившихся за это время композиций. Так что предлагаю подключиться и быть с нами на волне.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: новости
1: из музыкального мира.
0: Ищи в нашей группе ВКонтакте
1: vk.com/hitorsk.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте. Всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме.
5: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж, где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в точке на Тагильской 4. В точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Как собрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы, банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
8: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
9: Так, никакого искусственного интеллекта.
10: Только живые ведущие.
11: Юмор, общение и подарки.
12: Вот это «Подушка Шоу».
13: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка Шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
14: Искусственный интеллект.
15: Ага.
14: Сейчас.
15: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, друзья, привет, сообщение зачитываю уже сейчас. Михаил нам написал: «Я люблю свою маму и папу, а также братьев». Благодарим, Михаил, очень приятно за ваше сообщение. Было, хотелось бы еще больше видеть, так что давайте, друзья, пишите нам вновь. Это Telegram и Макс 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией 12+. Конечно, будем ждать еще больше ваших весточек, будем зачитывать их уже в следующем часе. Поэтому предлагаю прямо сейчас собрать все мысли в кулак, подумать, что бы вы хотели пожелать своему родному и близкому человеку, и уж все это написать нам. С огромным удовольствием подарим ему и вам хорошее впечатление.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, со стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».

0: Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Осужденный за организацию проституции в Орске просит суд разрешить выплачивать штраф 300 тысяч рублей в рассрочку на 4 года по 6250 рублей ежемесячно. Ходатайство уже подано в Советский районный суд. Приговор по части 1 статьи 241 УК РФ вступил в силу в июле 2026 года. Заявитель ссылается на тяжелое материальное положение и отсутствие имущества для единовременной выплаты. Выплата штрафа может быть рассрочена до 5 лет, но заявитель просит 4 года. Суд уже учитывал наличие на иждивении малолетнего ребенка и супруги с тяжелым заболеванием, а также положительные характеристики содействия следствию. Сейчас решается вопрос о принятии ходатайства к производству. В больницу Оренбурга госпитализировали 6-летнего мальчика с 30% термического ожога тела. Отец ребенка рассказал, что в бане сын перепутал кожу с горячей воды с холодной и облился кипятком. Родители самостоятельно доставили мальчика в лечебное учреждение. Региональное МВД проводит проверку по данному факту. Сегодня и завтра госавтоинспекция проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Проверки проходят в различных регионах, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Югру, Липецкую, Самарскую, Кировскую, Ульяновскую, Челябинскую, Вологодскую, Оренбургскую, Ростовскую области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и других регионах. В ГИБДД подчеркнули, что нетрезвое вождение создает угрозу для всех участников дорожного движения и призвали водителей воздержаться от поездок после употребления алкоголя. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой на связи по-прежнему. Продолжаем, друзья, с вами слушать только приятную, лучшую музыку. Наслаждаться теплым летом, пока еще теплым, ведь за окном уже плюс 28. И сегодня действительно можно ярко провести выходной, субботний день. Отправиться куда-нибудь позагорать, искупаться и просто насладиться времяпровождением с близкими, с друзьями, с родственниками, со знакомыми. В общем, скорее дерзайте, делайте скорее все свои дела, если они у вас есть, и вперед отдыхать только под самую лучшую музыку, звучащую, конечно же, здесь, на том же самом месте, в эфире Радио Хит.
1: Смотри радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Купить все, что нужно, совсем не сложно. Любую задумку исполнить можно. По выгодным ценам все быстро найдем. Идем за покупками мы в Милый дом. В сети магазинов Милый дом. Трехлучевой веник для уборки Сорга 109 рублей. Жидкий отбеливатель Ваниш 450 мл, 189,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
2: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Желе-нам-жо! Рим-желе-нам-жо! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык!
3: Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски гриль из свинины, колбаски гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

считаете себя самым умным среди друзей, знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик, тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила простые. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарок. Категория 16+, на правах рекламы, партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен», магазин яблочной техники «Яблочный спас» и салон цифровой печать «Пиксель». Так что все дружненько ждем 28 августа, готовим новые знания. Ну и, в общем-то, будем здесь конкурировать за приятные подарки.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
3: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
4: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
8: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
9: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
10: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
11: Телефон рекламной службы 250807.
12: Взгляни на мир под другим углом.
13: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: что, друзья, передаю приветы, сообщения ваши зачитываем и поздравления в эфире Радио Хит. Понадобится вам Телеграм, Макс и наш студийный 21137, код города 3537. Сообщение можете писать по номеру 8922-878-2929. Ой, друзья, уже здесь тоже с вами путаюсь, но тоже хочется отдыхать сегодня в этот замечательный субботний день, куда-нибудь отправиться. В общем, мы делаем все это только с лучшей музыкой. Впереди у нас дискотека «Авария» с треком «Кукла». После расскажу тебе немного информации о погоде.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара-Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
1: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
2: Так, никакого искусственного интеллекта.
3: Только живые ведущие.
4: Юмор, общение и подарки.
2: Вот это «Подушка шоу». Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
5: Искусственный интеллект.
6: Ага. Час 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас в городе Орске плюс 28, вечером ожидается плюс 29 градусов, в Оренбурге плюс 26, вечером плюс 23, в Кувандыке и Медногорске плюс 25, сейчас вечером до плюс 20 градусов, в Ясном плюс 27, вечером столбик термометра покажет плюс 25. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
9: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм, черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области из украинского плена вернулся местный житель. Мужчина участвовал в специальной военной операции по контракту и провел в плену более 14 месяцев. Его возвращение состоялось в рамках обмена военнопленными по формуле 103 на 103. Содействие в освобождении оказал аппарат уполномоченного по правам человека в Оренбургской области. С просьбой о помощи туда обращалась супруга бойца. Сейчас семья военнослужащего находится на связи с аппаратом уполномоченного. При необходимости ей предоставят всю необходимую поддержку. Полиция выясняет детали ДТП с летальным исходом на улице Терешковой в областном центре. В правоохранительные органы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Терешковой в Оренбурге. По предварительной информации, полученной от прибывших на место сотрудников полиции, 26-летний водитель автомобиля марки «Лада Калина» сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет. В результате аварии 65-летний пешеход скончался от полученной травм в автомобиле скорой помощи. Сейчас полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. В июле 2026 года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступает июльскому уровню прошлого года. Это первое снижение в годовом сравнении за 13 месяцев, причиной чего называют высокую базу предыдущего года, когда рынок начал ускоряться на фоне ожидания изменений в правилах расчета утилизационного сбора. Лидером среди марок на вторичном рынке остается «Лада». На втором месяце лета было продано 122 тысячи подержанных автомобилей. На втором месте Toyota с показателем 60 тысяч машин. За ней следуют Kia, Hyundai и Volkswagen. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Каждый.

Приветствую всех в эфире Радио Хит 15.05 на наш студийных. Ну что ж, друзья, тот сам час, когда мы тебе с минуты на минуту расскажем, какие праздники и события отмечают сегодня в нашей постоянной рубрике Хит Холидей. Поэтому предлагаю тебе подключиться уже сейчас, делаем громче и наслаждаемся выходными днями вместе с Радио Хит. Ну и о праздниках тоже более подробно вам поведаю, чтобы вы могли планы благодаря им построить.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, рассказываю о том, какие праздники и события отмечаются сегодня, 22 августа, суббота. Сегодня день государственного флага Российской Федерации. 35 лет уже этому празднику. Так что мы, конечно, к нему причастны, будем отмечать. День катания по радуге сегодня. День дубовой бочки отмечается, а также фестиваль славянского искусства «Русское поле», друзья. Всемирный день фольклора. Фольклора, да, именно так я его произношу. Международный день мюсли отмечается, но это что-то более полезное и утреннее. Всемирный день растительного молока, также день «Съешь персик», день прав человека в других странах отмечается, день «Будь ангелом», день зубной феи, день паровых булочек «Бао», также день торта с пеканом отмечается, день «Отведите свою кошку к ветеринару», ну, слушайте, конечно, здоровье нужно проверять и у питомцев в том числе, а также сегодня именины у Петра, Макара, Ивана, Марии, Юлиана, Якова, Самуила, Григория, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия, Маргариты и Якова. В общем, сегодня именин достаточно, так что давайте будем продолжать праздновать выходной день и справлять все эти приятные события вместе с музыкой от Радио Хит. Кстати, данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru.

0: тематические букеты к 1 сентября. Сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужна спортивная форма? В «Мегарай». Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. «Мегарай». Выгодную одежду для спорта покупай.
2: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: металлообработки, лазерной резки, порошковой покраски и пескоструйной обработки деталей, гибка металла и эмалировка. Все виды сварочных работ. Токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22 42 10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22 42 10.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной, 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33 00 44 или 33 00 49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Ну что ж, друзья, самое время пришло для того, чтобы подарок для вас разыграть. А именно два билета на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Ваша задача проста, ясна и быстра. Просто вам сейчас позвоните нам на наш студийный номер 21137, код города 3537, для того, чтобы ответить на вопрос, который касается «Смешариков», ну и, в общем-то, забрать два своих билет. Звоночек у нас здесь есть. Прямо сейчас будем знакомиться. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
2: Равин.
1: Так, очень приятно. Чем занимаетесь?
2: Ездим, дела делаем.
1: Так, ну хорошо. Ну, смотрите, здесь у вас задача простая. Нужно просто ответить на вопрос, который касается мультфильма «Смешарик». Если отвечаете правильно, то два билета на закрытый показ, кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR игры, арены, точнее, другие миры, то, в общем, подарок ваш. Готовы?
2: Ну да, вообще ничего не знаю про смешариков.
1: Ну,
2: стрелять просто на бомб.
1: Ну давайте, давайте, будем пробовать. Итак, внимание, вопрос. Какова стандартная продолжительность классической серии смешариков? 10 минут, около 6 минут 30 секунд или 15 минут?
2: Ага. Понятно.
1: Ну, давайте хотя бы наугад попробуем, если не знаете.
2: Ну, наверное, 10 минут.
1: 10 минут. Ну, нет, к сожалению, конечно, неправильный ответ. Ну, слушайте, не расстраиваемся, если вы не знаете вообще ничего о мультфильме, то здесь не страшно проиграть. Так что давайте привет родным и близким в эфире «Радиохит».
2: Привет, кто меня узнал, услышал. Ну, друзья.
1: Спасибо. Спасибо, очень приятно. Будем ждать еще на розыгрыше, так что есть возможность посмотреть мультфильм ненадолго, узнать кое-что новое и дозвониться в следующий раз. Так, все, всего вам хорошего, успехов, до свидания. Друзья, 21137, код города 3537, звонок сейчас, который первый поступает, мы здесь задаем ему вопрос, и, в общем-то, из двух вариантов уже ответа нам придется выбрать. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Ирина.
1: Ирина, очень приятно. Ирина, слышали вопрос?
3: Да, 6,5 минут четыре.
1: 6,5 минут, конечно. Аплодисменты вам в студию. Молодец, Ирина, быстро дозвонилась, сориентировалась и ответила. Поздравляем вас, Ирина, давайте делитесь настроением, передавайте приветы.
3: Спасибо. Хочу передать привет всем, кто меня узнал. Очень хотели попасть на вот смешариков именно, не сходили в кинотеатр, теперь... Ну, хотя бы попадем еще на более крутое мероприятие. Спасибо вам за это.
1: Так, замечательно, очень рады. Спасибо, что дозвонились, что выиграли. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам за эфиром сейчас расскажу, как свой приз забрать. Друзья, нашим же слушателям на правах рекламы я напоминаю, что если вы хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билеты. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25-08-07, категория 6+.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64. Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу о погоде в городе Орске. В данную минуту +28, вечером +24, в Оренбурге +26, вечером +23, в Кувандыке и Медногорске +26, вечером +20 градусов, в Ясном в данную минуту +27, вечером до +25. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: далее. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Осужденный за организацию проституции в Орске просит суд разрешить выплачивать штраф 300 тысяч рублей в рассрочку на 4 года по 6250 рублей ежемесячно. Ходатайство уже подано в Советский районный суд. Приговор по части 1 статьи 241 УК РФ вступил в силу в июле 2026 года. Заявитель ссылается на тяжелое материальное положение и отсутствие имущества для единовременной выплаты. Выплата штрафа может быть рассрочена до 5 лет, но заявитель просит 4 года. Суд уже учитывал наличие на иждивении малолетнего ребенка и супруги с тяжелым заболеванием, а также положительные характеристики и содействие следствию. Сейчас решается вопрос о принятии ходатайства к производству. В больницу Оренбурга госпитализировали 6-летнего мальчика с 30% термического ожога тела. Отец ребенка рассказал, что в бане сын перепутал кожу с горячей воды с холодной и облился кипятком. Родители самостоятельно доставили мальчика в лечебное учреждение. Региональное ОМВД проводит проверку по данному факту. Сегодня и завтра госавтоинспекция проводит массовые рейды на дорогах страны, уделяя особое внимание выявлению водителей в состоянии опьянения. Проверки проходят в различных регионах, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Югру, Липецкую, Самарскую, Кировскую, Ульяновскую, Челябинскую, Вологодскую, Оренбургскую, Ростовскую области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и других регионах. В ГИБДД подчеркнули, что нетрезвое вождение создает угрозу для всех участников дорожного движения и призвали водителей воздержаться от поездок после употребления алкоголя. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Мы продолжаем с вами делиться настроением и эмоциями, слушать самую лучшую музыку. Берем ее с собой на пляж, в магазин, на прогулки, загорать, в общем, всегда и везде. Мы будем рядом с вами, будем дарить вам позитив и приятную атмосферу. Кстати, тем, кто сейчас находится на рабочих местах, мы также подарим побольше позитива, но и сил тоже придется вам отдать побольше, чем тем, кто сегодня отдыхает. Вам они точно пригодятся. В общем, мы наслаждаемся моментом, делаем громче и двигаемся только вперед. Смотри радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Товар различный, в магазин отгружен. На поиски времени зря не трать.
5: Клей-карандаш, когда тебе нужен.
4: Или просто школьная тетрадь.
5: В сети магазинов «Милый дом» тетрадь зеленая в клетку или линию 12 листов 5 рублей.
4: Клей-карандаш «Центрум Лайт» 11 рублей.
5: Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А.
4: Милый дом. Все нужное в нем.
6: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке». На Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Внимание, водители категории Е. Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
9: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
10: ООО «Афина». Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
11: 28 августа с 13 до 17.00. Смотри радио. Радио превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
12: Сэн всюду мониторил и зашел в «Яблочный спас». Техники здесь разные море и доступно все для нас.
13: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
14: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ОТК», город Орск, проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
15: Включи новое окно в своем доме.
16: Смотри радио. Смотри жизнь.
17: Подробности на смотри.радио.

Говорят, что женщинам за руль вообще нельзя садиться. Ну, конечно, это говорится не о всех женщинах, но все-таки есть истории, подтверждающие обратное. Да? Три посетителя и сотрудницы зала игровых автоматов в Японии сильно испугались, и причиной испуга стала престарелая автомобилистка. В общем, дама на своей машине протаранила стеклянные двери в зал, сокрушила их и ворвалась в помещение. После столкновения с одним из автоматов автомобиль остановился. Сама водитель не пострадала, а вот 34-летняя сотрудница зала и один из клиентов получили травмы рук и ног. К счастью, незначительные. Полицейские расследуют необычную аварию, хотя у 73-летней автомобилистки нашлось объяснение. Она заявила, что просто перепутала педали газа и тормоза. В результате машина, которая должна была остановиться, рванула вперед, и все закончилось драматическим въездом в игровой зал. Ну, конечно, здесь остается только гадать, правда это или нет. Ну, в смысле, действительно ли она перепутала педали, или, быть может, это был ее какой-то коварный план, и в силу своего возраста она подумала, что все ей поверят, что можно в 73 года действительно взять и перепутать, да? Ну, в общем, не знаем. Только гадаем и, естественно, продолжаем наслаждаться этим днем. Смотри,

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Присоединяйтесь! Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте!
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат 1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам: улица Пролетарская, 86, и Джангильдина, 20/7. Богат 1.
4: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
5: Так, никакого искусственного интеллекта.
6: Только живые ведущие.
7: Юмор, общение и подарки.
8: Вот это «Подушка Шоу».
5: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. Подушка Шоу. Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
9: Искусственный интеллект.
10: Ага.
9: Сейчас.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области из украинского плена вернулся местный житель. Мужчина участвовал в специальной военной операции по контракту и провел в плену более 14 месяцев. Его возвращение состоялось в рамках обмена военнопленными по формуле 103 на 103. Содействие в освобождении оказал аппарат уполномоченного по правам человека в Оренбургской области. С просьбой о помощи туда обращалась супруга бойца. Сейчас семья военнослужащего находится на связи с аппаратом уполномоченного. При необходимости ей предоставят всю необходимую поддержку. Полиция выясняет детали ДТП с летальным исходом на улице Терешковой в областном центре. В правоохранительные органы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Терешковой в Оренбурге. По предварительной информации, полученной от прибывших на место сотрудников полиции, 26-летний водитель автомобиля марки «Лада Калина» сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет. В результате аварии 65-летний пешеход скончался от полученной травм в автомобиле скорой помощи. Сейчас полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. В июле 2026 года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступает июльскому уровню прошлого года. Это первое снижение в годовом сравнении за 13 месяцев, причиной чего называют высокую базу предыдущего года, когда рынок начал ускоряться на фоне ожиданий изменений в правилах расчета утилизационного сбора. Лидером среди марок на вторичном рынке остается «Лада». На втором месяце лета было продано 122 тысячи подержанных автомобилей. На втором месте Toyota с показателем 60 тысяч машин. За ней следует Kia, Hyundai и Volkswagen. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
0: Жизнь.
7: Жизнь.
0: Каждый.

Ну что ж, друзья, приветствую всех уже в новом часе, 17.05 на наших студийных. Мы продолжаем провожать этот яркий, приятный летний день в кругу самых родных, близких, друзей, знакомых и наших дорогих рубрик, которые также доступны для тебя. Hit Holiday с минуты на минуту, подключись и узнай, что интересного отмечается уже сегодня, 22 августа. Жду всех!

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, 22 августа, суббота, день государственного флага Российской Федерации. 35 лет этому празднику. Отмечаем сегодня приятные события. День катания по радуге, а также сегодня день дубовой бочки. Отмечается фестиваль славянского искусства «Русское поле». 14 лет этому празднику. Всемирный день фольклора, Международный день мюсли. Отмечается День Республики Коми сегодня. А также из интересного: день «Съешь персик», день зубной феи, день «Будь ангелом», а также день прав человека в других странах. Отмечается день торта с пеканом, день правых булочек «Бао», день отведить свою кошку к ветеринару, но здоровьем нужно заниматься. И, конечно, именины они у Петра, Макара, Ивана, Марии, Юлиана, Якова, Самуила, Григория, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия и Маргариты. Мы причастных поздравляем и продолжаем двигаться вперед по замечательным выходным, справлять их, исправлять эти замечательные праздники, которые отмечаются сегодня. Кстати, данная информация была предоставлена сайтом talent.ru.
0: Реклама.

0: Сентября сделаны с любовью для ваших любимых учителей. Флористический салон «Цветочка» в Орске на Строителей 19. Предварительный заказ и групповые заявки на сайте цветочка-орск.рф. Какой же праздник без цветочки?
1: Что было в этот день? Хит-холидей.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина вовсю гастролируют замечательным новым треком под названием «Happy End», и их танец, конечно, уже запомнился многим. Кстати, если вы его еще не видели, то предлагаю вот в интернет обратиться и посмотреть. Очень он многим полюбился, сейчас его повторяют и все в этом роде. В общем, да, друзья, будем и мы с вами двигаться, танцевать и двигаться, конечно, вперед по этому дню. Нам встречу прекрасному, лучшему вместе с музыкой от «Радио Хит». Еще не менее приятные треки мы здесь услышим, так что советую остаться. В твоем ритме.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Внимание, водители категории «Е». Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
4: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке. Лазерные резки, порошковые покраски и пескоструйные обработки деталей. Гибка металла и эмалировка. Все виды сварочных работ. Токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
5: Привет! Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка Шоу».
6: Так, никакого искусственного интеллекта.
7: Только живые ведущие.
8: Юмор, общение и подарки.
9: Вот это «Подушка Шоу».
10: Без подарков.

0: неподъемная. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага.
1: Сейчас.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Он и она, в душе полгода тишина, его голос по радио.

0: Ну что, привет ваш тоже зачитываем. Андрей нам пишет: привет, Орск, привет, мои булочки от пупсика, поймай еще рыбки. Вот такое сообщение написали, а также Сергеева Татьяна пишет: августовский привет моей мамочке в город Гай, жителям Оренбургской области, отличного настроения, ведущим классных эфиров, всем добра. Татьяна, благодарим, очень приятно слышать такие весточки и приятные пожелания. Ну а мы ждем еще больше сообщений от вас. Это Телеграм и Макс 8922-878-2929, портал смотри.радио с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Ждем с нетерпением, так что обязательно подключайтесь, делайте громче и проводите время уже вместе с нами.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: джинсы и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавца.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну, расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 27 градусов, друзья. Будет поздним вечером будет плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 26, поздним вечером плюс 17. В Ясном, в Кундыке, Медногорске сейчас плюс 25, поздним вечером будет плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: педаль, как умею. Я еще даже с Женькой не повстречалась, здесь не попрощалась. Он уже и погоду читал, и вообще здесь я им просто, как, знаете, как куклой управляю. Ой, эти мужчины, я не могу,
1: да,
0: конечно.
1: Да ладно, господи. Лучше пусть я погоду прочитаю, чем там вот ковыряться в этой мыть за кем-то.
0: А, ну да, у нас, но я не за кем-то мыла. У нас там, да, у нас там потоп
1: нас
0: случился
1: течь,
0: небольшой. Поэтому пришлось все это убирать. Я говорю, Жень, выпьете погоду. Он говорит, да, конечно, я пошел.
1: Ну, видишь, никто не услышал, никто не позвонил.
0: Ну,
1: значит,
0: да.
1: Нас не так глядят за нами. Но Илья Константинович мне написал, говорит, а ты что, опять там песни разные ставил? Я такой, ну как разные? Все, что у нас есть, то и ставил. Просто, ну, чуть-чуть. Было немножечко настроение другое.
0: Не важно, что эта папка где-то там в закрытом и забытом прошлом.
1: На другом радио.
0: Да, может быть, и такое, да. Так что, в общем...
1: Нет, нормально, в нашей папке. Все, ну, подумаешь, там... Ну, захотелось мне послушать Тутси группу, самый-самый человек дорогой. Ну и ладно, ну что.
0: А мне, кстати, иногда кажется, что когда ты тебя нет в эфире, я сижу, свожу плейлист наш, и попадаются старые треки, старая музыка, и мне кажется, что это ты где-то под шумок их закидываешь. Где-то так, пока ее нет на эфире, я и закину парочку. Меня нет, но я буду все равно ставить эту музыку.
1: Это как с песней Насти. Здрасте, я Настя.
0: Все, Жень, я больше с тобой не дружу.
1: Заходит такая, да что ж, когда я как работаю, так сразу говорит, это песня. Я
0: так,
1: не знаю.
0: Пятница мой нелюбимый день недели, потому что она звучит именно в этот день.
1: Ну,
0: в общем, да, все Настя приносят
1: как
0: свои извинения.
1: Суббота.
0: Да, будем отдыхать дальше. Все, Жень,
1: давай,
0: времени мало. Всем
1: вечер.
0: Пока, всем хорошего вечера. Услышимся завтра.
1: Пока.

0: далее. 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области из украинского плена вернулся местный житель. Мужчина участвовал в специальной военной операции по контракту и провел в плену более 14 месяцев. Его возвращение состоялось в рамках обмена военнопленными по формуле 103 на 103. Содействие в освобождении оказал аппарат уполномоченного по правам человека в Оренбургской области. С просьбой о помощи туда обращалась супруга бойца. Сейчас семья военнослужащего находится на связи с аппаратом уполномоченного. При необходимости ей предоставят всю необходимую поддержку. Полиция выясняет детали ДТП с летальным исходом на улице Терешковой в областном центре. В правоохранительные органы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Терешковой в Оренбурге. По предварительной информации, полученной от прибывших на место сотрудников полиции, 26-летний водитель автомобиля марки «Лада Калина» сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу на красный свет. В результате аварии 65-летний пешеход скончался от полученной травм в автомобиле скорой помощи. Сейчас полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. В июле 2026 года в России было куплено 548 тысяч легковых автомобилей с пробегом, что стало максимальным показателем с начала года. По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако этот результат на 3% уступает июльскому уровню прошлого года. Это первое снижение в годовом сравнении за 13 месяцев, причиной чего называют высокую базу предыдущего года, когда рынок начал ускоряться на фоне ожидания изменений в правилах расчета утилизационного сбора. Лидером среди марок на вторичном рынке остается «Лада». На втором месяце лета было продано 122 тысячи поддержанных автомобилей. На втором месте Toyota с показателем 60 тысяч машин. За ней следуют Kia, Hyundai и Volkswagen. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, 100 тенге 18 рублей 1 копейка, юань 12 рублей 33 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
2: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
9: Жизнь.
10: Жизнь.

0: это Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, Женя Куликов здесь, заряженный, полон сил. Поэтому до 23.00 будем смотреть и слушать радио вместе со мной. Под хорошую музыку, под отличное настроение. В общем, не расходитесь, будьте с нами на одной волне, друзья.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Теперь и в «Кувандыке» на Ленина 150А. «Милый дом» — все нужное в нем.

Закатлани в Газовик. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня хит на все времена. Это песня Ocean Drive, друзья. Сингл вышел в 2009 году. В записи участвовали сами основатели проекта, продюсеры Николас Кэрролл и Just Woman, вокалист Джилен Лука. Давайте послушаем и вспомним эту композицию, друзья.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
5: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
8: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Светлана Плетнева с композицией «Белая», друзья. Ну а мы с вами продолжаем. Ну и, конечно же, вот они, ваши сообщения прилетают. Я обязательно их... А сейчас вот кто-то дозвонился до меня. Здрасте.
1: Здрасте.
0: Здрасте, Владислав, здрасте. Как ваши дела?
1: Нормально.
0: А чем занимаетесь?
1: Катаюсь на велике.
0: Ой, молодец. Ну и как? Давай привет передавай, кому хочешь.
1: Передай привет маме, бабушке. Сейчас я продиктую. Маме, бабушке, дедушке, бабушке.
0: Дедушки, бабушки, и тебе тоже как раз давай привет. Не давай будем слушать Holiday Boy.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Да я всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
2: «Яблочный Спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 26 градусов, ночью будет плюс 17. В Оренбурге сейчас плюс 25, ночью будет плюс 18. В Ясном, Кувандыке, Медногорске сейчас плюс 24, ночью ждите плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: далее. 19 часов.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, в новый час вступаем. Незамедлительные силы, друзья. И, конечно же, здесь что нас ждет? Хорошая музыка, отличные приветы. Ну и, конечно же, гороскоп на завтрашний день, на 23 августа. Поэтому никуда не уходи, будь с нами.
2: Смотри.
0: Радио.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
0: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
6: Я свою девчонку тоже я привел в «Яблочный спас». Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: «Яблочный спас». Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Желеновжа! Рим! Желеновжа! Рим! Колбаски, гриль, купаты и крутой шашлык.
10: Ау! Сезон гриль. Жарим с Желен. Спрашивайте в фирменных магазинах Желен. Купаты, колбаски, гриль из свинины, колбаски, гриль из курицы. Спеши жарить с Желен.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
0: Подробности на смотри.радио.

0: завтра у вас. Окружающие завтра будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее.
1: Телец.
0: Будьте готовы, вам предстоит довольно сложный выбор, причем в такой непростой сфере, как личные взаимоотношения.
1: Близнецы.
0: Вы склонны нещадно изнурять себя работой совершенно напрасно. Какой смысл приумножать плоды труда своего, да? Вот так.
1: Рак.
0: А сколько бы хороши бы ни были ваши намерения, все равно, как бы так хотелось бы. Завтра вы попадете в волну, как бы выбраться из которой вам не удастся.
1: Лев.
0: Итак, завтра вас может посетить чувство, сильно смахивающее на зависть. Вот так, будете завидовать кому-нибудь, но не надо. Лучше завидовать белой завистью.
1: Дева.
0: Позвольте себе побыть щедрым, Девы, небольшие затраты завтра могут принести вам большую пользу в обозримом будущем.
1: Весы.
0: Итак, ваше поведение завтра должно соответствовать народной мудрости. Сделал дело, гуляй смело. Вот, оставив что-то недоделанным, вы рискуете столкнуться с необходимостью перелопачивать все заново на следующий день.
1: Скорпион.
0: Итак, остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих, тогда все будет хорошо.
1: Стрелец.
0: Помилосердствуйте, вы же не совсем всемогущие. У вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взвалить на свои плечи совсем много работы.
1: Козерог.
0: Итак, завтрашний день будет зависеть от того, как вы его начнете. Сможете ли поймать верный ритм действий?
1: Водолей.
0: Итак, завтра вас ожидает неожиданная, но приятная встреча. Пользуйтесь этим.
1: Рыбы.
0: Итак, движущей силой завтрашних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Гороскоп был составлен сайтом igniu.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и

0: и вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк. Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
2: В магазинах «Мегара» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегара» – выгодно все для школьника покупай.

0: Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
1: Так, никакого искусственного интеллекта.
2: Только живые ведущие.
3: Юмор, общение и подарки. Вот это «Подушка шоу».
1: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
4: Искусственный интеллект.
5: Ага.
4: Сейчас. Телефон рекламной службы 25.

0: Припевка от Зиверт, «Ветер перемен», друзья, старенький трек, да. Ну, в общем, вы знаете, хорошо, когда вот там современные какие-то певцы перепевают, и оно становится еще прикольнее, да, звучание. В общем, дальше, друзья, ваше сообщение зачитываю. Написал нам Анастасия. Анастасия пишет: «Привет моему парню Виктору, у нас сегодня 10 лет совместной жизни». Не парню, а, наверное, уже мужу. В общем, вам всего самого хорошего, желаю здоровья, счастья, и пусть ваша семья дальше цветет и расцветает. Ну, а мы будем дальше смотреть, слушать радио, друзья.
1: Смотри, смотри, радио.

0: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий, и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
1: Внимание, водители категории «Е». Транспортная компания «Сара Авто» увеличила автопарк и открывает набор водителей. Если раньше оставляли анкету, звоните снова. Набор открыт. Новые машины. Стабильная заработная плата. Телефон 8 800 764 64.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 60. 8 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы представляете интересный факт? Черешня может оказывать положительное влияние на работу печени, почек и кровообращения благодаря своему составу. Ну а еще положительно влияем мы со своей музыкой на ваш организм, друзья. Давайте вместе с нами будем смотреть, слушать.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
2: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радиохит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радиохит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

А представляете, новость какую нашел, друзья. Вот тропического монстра обнаружили в России. Сейчас все объясню. В общем, смотрите, рыбак недалеко от Ноябрьска, города северной части России, неожиданно выловил на удочку тропического монстра, представитель семейства пираньевых. В общем, по словам местного жителя, тропическая рыба Паку, значит, попалась ему на озере. Ну вот, он сообщил, что изначально пошел на щучку, а получилось вот так. Че это они там делают, эти рыбки-то, а? На пираньи. Вот так вот, друзья. Ну ладно, понимаете, все меняется, климат меняется, но только остается самое лучшее. Ну, это, конечно же, смотри радио. Здесь хорошая музыка всегда будет на плаву, так сказать. И отличное настроение тоже гарантировано. Поэтому дальше смотрим и слушаем радио вместе, друзья.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для будущих чемпионов выгодно покупай.
9: Привет. Я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка шоу».
10: Так, никакого искусственного интеллекта.
11: Только живые ведущие.

0: неподъемная. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
1: Искусственный интеллект.
2: Ага, сейчас.
3: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.ру.

0: посадки до полета.
1: Ну а дальше будем мы с вами выигрывать билетики.
2: Смешарики сквозь вселенные.
1: Итак, друзья мои хорошие, на правах рекламы, хотите погрузиться в мир смешариков, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентация VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». А с 1 по 28 августа слушай радио «Хит», смотри радио, дозванивайся, выигрывай билет. До меня кто-то дозвонился. Здрасте.
3: Алло.
1: Как вас зовут?
3: Иван.
1: Иван, вы выигрывали у нас?
3: Нет, первый раз.
1: И первый раз дозвонились. Ну что, чем занимаетесь, Иван?
3: Сижу вот со свояком, со своим отдыхаем, отмечаем день рождения сына, 14 лет.
1: Ой, поздравляем, поздравляем, 14 лет. О, круто. Слушайте, ну давайте тогда отвечайте на вопрос. Смешариков смотрели?
3: Наверное, когда.
1: Наверное. Смотрите, вот какой персонаж появился в сериале позже остальных основных героев? Савунья? Панди или бараш? Вот самый потом появился.
3: Ну, вот это панда, наверное.
1: Вот это думаю. Вот панди, вот это вот самое, да?
3: Да.
1: Ну, наверное, да. Наверное, вы правы. Как вы думаете? А спросите у сына, 14 лет ему.
3: Ну, думаю, да.
1: Думаю, да. Ну, все правильно. Выигрываете вы 2 билета на закрытый кинопоказ. И, конечно, VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Ну что ж, давайте привет передавайте всем-всем-всем.
3: Ну, кому хочу передать? Своей семье, но своему сыну хочу поздравить с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, чтобы добивал своих целей, достиг всего, что он задумал в этой жизни. Чтобы у него все сбылось и случилось.
1: Ну, все будет отлично, потому что такие хорошие родители у него, это факт. Поэтому мы тоже желаем здоровья главного и вот всего самого хорошего, наилучшего. Ну, а вы давайте, Иван, не отключайтесь, за кадром расскажу, где забрать подарок, хорошо?
3: Спасибо.
1: О, не что. Вот как-то так, друзья. Вот видите, как раз 14 лет сыну еще и выиграл ему на смешарики билеты. Я не знаю, вот как вот с кем пойдет. Ладно, друзья, давайте дальше смотрим.
2: Нет.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
3: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняют у продавцов.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, ночью будет плюс 17, а в Оренбурге сейчас 22, ночью будет плюс 17. В Ясном сейчас 21, а ночью будет плюс 20. Ну а, конечно же, в Комунтаке-Медногорске сейчас 21, ночью будет плюс 18, плюс 19. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну, а для тех, кто пропустил сегодня уже гороскоп на завтра, то обязательно в этом часе слушайте. Ну и, конечно, много музыки, много интересностей. Обязательно расскажу интересные истории. Поэтому давайте, друзья, зажигаем вместе, проводим выходные вместе.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Компания «Уралкамин» оказывает услуги по металлообработке, лазерной резке, порошковой покраске и пескоструйной обработке деталей, гибкометалла и эмалировка. Все виды сварочных работ, токарно-фрезерная обработка металла. Телефон в Орске 22-42-10. В штате опытные конструкторы и инженеры. Качественно, надежно, профессионально. Компания «Уралкамин» находится по адресу Орский проспект, дом 81. Телефон 22-42-10.
6: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
7: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
8: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAUS of Combank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: были бы ваши намерения, все равно будет не так, как хотелось бы. Вот так.
1: Лев,
0: львы, завтра вы можете посетить вас чувство, сильно смахивающее на зависть. Будете завидовать. Но завидуйте белой завистью. Но...
1: Дева.
0: Позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты завтра могут принести вам большую пользу в необозримом будущем.
1: Весы.
0: Ваше поведение завтра должно соответствовать народной мудрости. Сделал дело, гуляй смело. Оставив что-то недоделанным, вы рискуете столкнуться с необходимостью лопачивать все заново на следующий день.
1: Скорпион.
0: Остерегайтесь гениальных идей, особенно чужих.
1: Стрелец.
0: Помилосердствуйте. Ну, вы же не совсем всемогущие. У вас все-таки есть какие-то пределы возможностей. Не надо взваливать на свои плечи совсем всю работу. Позвольте присоединиться к ней еще кому-нибудь. Ну.
1: Козерог.
0: Козероги, завтрашний день будет зависеть от того, как вы его начнете. Сможете ли вы поймать верный ритм действия?
1: Водолей.
0: Итак, завтра вас ожидает неожиданная, но приятная встреча. Поэтому встречайтесь и радуйтесь.
1: Рыбы.
0: Движущей силой завтрашних событий будет либо ваш собственный альтруизм, либо чье-то кумовство. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в Газовик.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну что, друзья, интересная, знаете, такая штучка, про которую хочется рассказать. А считает себя самым умным среди друзей? А знаете ответы на вопрос, который ставит тупик? Тогда слушайте внимательно. 28 августа с 13 до 18.00. Смотри, радио превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. На правах рекламы партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, рюмовки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
2: Привет, я искусственный интеллект Лаура, и это «Подушка-шоу».
3: Так, никакого искусственного интеллекта.
4: Только живые ведущие.
5: Юмор, общение и подарки.
6: Вот это «Подушка-шоу».
3: Безбашенный Дима, интеллигентный Виталя и аппетитная Дарья. Они возвращаются. «Подушка-шоу». Поднимаем неподъемное. Просыпайся правильно. Уже 31 августа с 7 утра. Категория 16+.
7: Искусственный интеллект.
8: Ага, сейчас.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Ну, расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 17, в Оренбурге то же самое – 20, ночью 17. В Ясном сейчас плюс 17, ночью будет плюс 15, в Кунды-Кемет-Нагорске сейчас плюс 18, ночью будет плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама.
10: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
11: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Италия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ученые нашли еще один повод не отказываться от кофе. Исследование с участием 350 тысяч человек показало, что 3 чашки кофе в день могут снижать риск развития рака и цирроза печени. Ну а еще настроение хорошее здесь, на Смотри Радио. Настроение будем повышать вместе. Поехали.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Считаете себя самым умным среди друзей? Знаете ответы на вопросы, которые ставят в тупик? Тогда слушайте внимательно.
1: 28 августа с 13 до 17.00 «Смотри радио» превращается в арену интеллектуальных баталий. Мы запускаем игру «Слабое звено». Правила просты. Бери телефон, лови момент и обыграй соперника. Стань самым сильным звеном и забери подарки. Категория 16+. Партнеры мероприятия «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Магазин яблочной техники «Яблочный спас». Салон цифровой печати «Пиксель».
2: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: А стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max обрушилась на российском рынке до 90 тысяч рублей. Журналисты кое-какие выяснили, что стоимость топового телефона iPhone в России упала ниже 90 тысяч рублей. Они заметили, что в небольших магазинах 17 Pro Max с базовым накопителем 256 гигабайт начали за 88 тысяч рублей. Вот как-то так, друзья. Понимаете, ну, совсем скоро же выйдет 18-й, поэтому все так вот быстро и катится вниз. Поэтому ждем 18-й, друзья, 18-й Pro Max, вот эти вот цвета, вишневый, черный даже будет. В общем, обязательно посмотрите, друзья. Ну, а пока вам споют группа Корни, да, ну, а потом Maroon 5 заберет музыкальную палочку.
1: Смотри.

0: Супер открытие! Магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. В розницу по оптовым ценам. Напрямую от завода. Любимые вкусы на завтрак, обед и ужин. Приезжайте и радуйте всю семью. Вокзальное шоссе 28. ТЗБ. Фирменный магазин «Орские колбасы».
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». ОГРН 300.

0: 14-565-832-800-224.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Телефон рекламной службы 250807.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: такую жару, которая была этим летом, да и, наверное, еще предстоит нам жаркие дни. Пить ведрами полезно, друзья. Ну, именно воды или какой-нибудь, я не знаю, газировочки, да. Ну что, Женя Куликов здесь. Это были Gayazov Brothers, Santa Lucia. Ну, а мы, конечно же, ваше сообщение будем читать сейчас. И вот они прилетели сюда. Вика написала, знаете, Вика, вот, то есть, как говорится, себя не похвалишь, никто не похвалит, да? Она написала, Вика супер, Вика лучшая, Вика вот такой. Я люблю свою маму, папу и братьев, написал нам Михаил, а вот Вика. Вика супер, Вика класс, кто не верит, тому в глаз. Вот так, а кто-то вообще, никто с вами не хотел спорить, Вика. Ну, в общем, всего самого хорошего, да, вам. И можете дозвониться, 21-137, код город 3537, пообщаться лично со мной в прямом эфире. Ну, а пока не лето, Олег Майами, Леша Свик громче города будут петь.
1: Смотри, смотри, радио.
2: И долго искал других, но себе ответ. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну, поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 17. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью будет тоже плюс 17. В Ясном, Кундыке и Медногорске сейчас плюс 17, ночью будет плюс 16, плюс 17. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов, Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25

0: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы, мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь.
4: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98. 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
1: Это радио
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.